0: Trigger FM. Werbung.
1: Bitte klicken. Unser Sponsor www.nacktemark.de.
2: Yeah!
1: Trigger FM. Das Radio der freien Medien.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».